да здравствует единство штат. И нечему никому дозволить да нам дира или да нам руя из нутра да сердцу брат.